Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартируй день с песен. Рок-будильник.